Так, у Лембеде Биди, Зеро Клаб Ерусинг Клаб из Росбург. Ури Биди, Спортинг Сипи, Зеро Клаб Ерусинг Клаб из Росбург, и Франс. Секенда Фиего, Позакаде, Конеку Мау.